Олиан адра фотоно ширгэн давнаа дир ерой зот хорхэн хотлин амин бимэ

Самун садэри мутхада самбулиндэни гархавалвал шастри болло туи элгали хэжимин уйдэн хэширни чавр балат селхэни чавгсин хурднэс гусква балвал чалг сочаги нэфсудин чалбен намидичи хисинно чисэржэлхэ мутхада Чангшан дурдони гархавалбол, чурумтэн сэдин